0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утышу. Я до завтра залышу, сапог и тишусь. Я усею тут своих вибраций.

0: MFM Station.
1: Welcome.
0: Dance Hit Radio.
2: Сына светия клона, светлана дистибита, светоче и все бежит никуды. Сына светия песок, залишь на нем укроп, смысл.